0: A esta hora. Estás en Radio Deluxe.
1: Deluxe. Приступила к производству компьютеров персональный спутник.